Aldán. Ujiji vedan marakashingo deren togaladal yirnesu. Tomdan zirgas chibuhanen na chiriki balgo chokkagat. Olem buhani balgo hal jishu yin hildinnin ах нара дашмахан ататэн охшинги удга жавж гарч ирэх мөвө хэчэн маган шалсанбау бен хэм юхалун сумбау вен толон жат